0: sacerdos de aquí! ¿Cuál es su destino?
1: No lo sé, nuestro destino era este.
2: Надо же бронвей подлиннее было.
3: Перевернутый.
2: Тенерифе 2 точно, или можно Корсику?